водит, и протопорся ростком не вело. Драсос прости я, некино драсос, Иргери с ним с хрянтом по головам. Хай час могу, хай пролощен габос, пусть тебе высказайскис не бьё. Драсос прости я, некино драсос, Иргери с ним с хрянтом по головам. Смогук и пронощен габос, тущ тебе без косляйскис.